0: Ой, нам из-за два эсэура радио комбинат. Да нати, боли посу, нити заинат. Стрико скупля старо ворже, под теретом кичма стене. Он лакши посу, нема поверенья. Сеям за драгим, сваке ночи вене реже. Преко дана нега, руче да ма стеже.
1: Менталите, менталите, менталите.

Что смысл, чего жену? Что смысл, чего жену? Что смысл, чего жену? Так забил на терен. Так забил на терен. Так забил на терен.

на диреллокс надест варри. Лоти чели. Сана кочо мрэше. Савия, папонова варри.

Тебе под нос, тебе под нос. Я так кривень космос, я так кривень космос.

на диареалнок станешь твари. Логике челик салакочом реже. Сабия, попоново вар.

Тебе от нос, тебе от нос. Я так кривень космос, я так кривень космос.